конспирация выбрали, ма хлеба смак и легкость водки. Лечь выбор, бы позостать тут, подтвердить.